But this song's all about a try to translate it in your language, alright? Here we go. Я вещал еще живут меня завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Сам визит нашей будущей.